0: Du hörst die Anmacher Feierabendparty. Bei uns geht der Feierabend so richtig ab.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,